игры детей. Да папа злой кредит, даже за сыр добыл. За сыр один броней, мы пытаемся снова. Старье на пять будет супер-скиси, о, Кебек. У кого старый тюб, извини, парабек. А он выживает, ты пурэ, пэрэ, чоус. А он выживает, ты пурэ, игры детей. Да папа злой кредит, даже за сыр добыл. За сыр один броней, мы пытаемся снова. Старье на пять будет супер-скиси, о, Кебек. У кого старый тюб, извини, парабек.